0: Евроспорт. Паметни на куп.
1: Мотори, хитрост и непозабан адреналински викенд.
2: Вавлени у средище Обдрави на 8-о международно дирко стародобних диркальних мотоциклов. Словения Classic TT 2620.
1: У субота 6 юния и неделю 7 юния вас чакают легендарни мотоцикли, върхунско уздуще и на атрактивен спремлевални програм. Догаяние покоментирал Габар Кржишник.
2: У субота стендап шоу с Тином Водопилцем. У неделю по спектакуларни стан шоу с Роком Багорошом.
1: Словения Classic TD 2026 у средищу Обдрави. Доживи звук легендарних диркальников.
3: Радиска мрежа Тотти Радио.
4: Трава расе, а нич за то. С добро косилницо је лажје косити.
5: У трговини Шпелец у Бад Раткерсбургу вас чака већ код 30 моделов квалитетних тракторских косилниц различних производавцев.
4: Говори о словенско, косилницо вам туди доставио.
5: Усе за кошњу на spelec.at.